0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: 107.9 FM.
1: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

радио Усть-Лабинск FM. Лучшее на лучшем.

0: Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
9: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Липнихта, 230, телефон 8-918-447-29-95, 8-918-447-29-95.
2: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная, 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 240.

0: Реклама на УФМ.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
4: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Продолжается реализация всероссийского комплекса ГТО в школах Усть-Лабинского района. Сейчас в муниципалитете проходят очередные этапы сдачи нормативов. Участвуют школьники разных возрастов. Они бегают, прыгают в длину, подтягиваются на перекладине. В общем, проходят испытания, которые подходят именно для их возрастной ступени. И главное, получить знак отличия ГТО может каждый желающий, не только школьник. Если вы тоже хотите проверить свои силы, обращайтесь по телефону 8-961-531-88. В городском доме культуры прошло торжественное мероприятие. Оно было посвящено 70-летию Усть-Лабинской местной межрайонной организации «Всероссийское общество слепых». Праздник назвали «70 лет вместе». Это значимая дата не только для самой организации, но и для многих жителей Усть-Лабинского района. Деятельность общества заслуживает глубокого уважения и признательности, ведь здесь помогают людям с ограничениями зрения вести активную жизнь, участвовать в культурных и спортивных событиях. В юбилейный вечер торжественно наградили всех, кто неравнодушен и принимает активное участие в жизни организации. Это те люди, без которых такая работа была бы невозможна. Команда города желает организации продолжать вдохновлять и поддерживать друг друга. Пусть общество процветает и успешно ведет свою деятельность дальше, помогает объединять людей и раскрывать их таланты. «Прогресс Агро» завершается подготовка техники к уборочной кампании. На сегодняшний день машины, которые задействованы в весеннем севе и кормозаготовке, работают в штатном режиме. Параллельно с этим аграрии готовят парк техники для уборки урожая. Сейчас основные работы сосредоточены на ремонте зерноуборочных и свеклоуборочных комбайнов, а также техники послеуборочного комплекса. Это дисковые бороны и плуги. Готовность техники на данный момент составляет около 55%. Полностью завершить подготовку в «Прогресс Агро» планируют к середине июня. Глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов провел совещание с подрядчиками и проектировщиками на Усть-Лабинской миле. В ходе переговоров участники детально обсудили и согласовали техническое решение по монтажу сторожевой башни. Также речь шла об установке подпорной стенки. По итогам совещания приняты конкретные решения по монтажу сторожевой башни. О дальнейших этапах работ, как сообщил Роман Перевалов, он будет информировать дополнительно. В городском парке уже стартовало открытие аттракционов. Запомните расписание работы. Аттракционы работают в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 16 до 21 часа. Есть и льготные дни. Это первый четверг каждого месяца. В этот день скидки предоставляются для многодетных семей, для семей с детьми и инвалидами, а также для детей участников специальной военной операции. Приходите в парк всей семьей, здесь каждый точно найдет занятие по душе.
3: Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. Вы слушаете УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей.
2: Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
9: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
8: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
9: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, большая роса и солнце в этот день к хорошему урожаю огурцов. По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 мая, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь. Днем до 20 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 4 метров в секунду, геомагнитное поле спокойное.

0: демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГОИЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Услабинск FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганюченко провел объезд и осмотр уровня рек в Услабинске на сегодняшний день. Уровень воды в реках находится в пределах допустимых норм. Подтопления, угроз повышения уровня воды не выявлено. Ситуация находится на контроле служб ГОЧС муниципалитета. Уважаемые жители, при возникновении экстренных случаев, связанных с погодными условиями, всю информацию сообщайте в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 411-88. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 41203. Глава города Роман Перевалов провел совещание с подрядчиками и проектировщиками на Услабинской миле. В ходе переговоров детально обсудили и согласовали техническое решение по монтажу сторожевой башни, а также устройство подпорной стенки. Принято решение по монтажу сторожевой башни. Уважаемые жители города, согласно графику отключения круглогодичных котельных на территории Услабинска, будет остановлена котельная Черемушки по улице Свердлова, 61, с 18 по 31 мая для проведения планово предупредительных ремонтных работ. В связи с этим потребителям временно будет прекращена подача горячего водоснабжения до завершения запланированных работ. Наша земля всегда славилась своими урожаями и талантливыми людьми. Чтобы сохранять и приумножать этот потенциал, необходимо развивать образование и готовить высококлассных специалистов. Именно с этой целью депутат Услабинска в составе представительной делегации посетил флагман аграрного образования – Кубанский государственный аграрный университет. Главная задача визита – установление и развитие стратегического партнерства в подготовке кадров для агропромышленного комплекса. Это залог процветания хозяйств, внедрение инноваций, обеспечение региона квалифицированными специалистами. Такое сотрудничество позволит выпускникам получать актуальные знания и навыки, а предприятиям – лучших молодых профессионалов. В Услабинском районе стартовал 4-й муниципальный фестиваль-конкурс школьных театров «Школьные гастроли». В этом году он приобрел особое звучание, ведь фестиваль посвящен Году единства народов России. Депутат Суворовского сельского поселения Олеся Соловьева приняла активное участие в подготовке этого яркого события, помогая в организации тематической выставки. Она стала настоящим зеркалом многонациональной культуры нашей страны. В экспозиции представлены элементы народных костюмов, театральный реквизит и творческие работы, которые подчеркивают главную идею – многообразие наша сила. В преддверии Международного дня музеев первые средняя школа номер 21 посетили школьный музей. Увлекательную экскурсию провел руководитель музея, депутат Александровского поселения Павел Чернов. Он рассказал об истории создания музея, его уникальных экспонатах и их значении. Также ребята увидели новые экспонаты музея из зоны СВО, переданные волонтерами и участниками. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Радио.
2: Радио.
0: Радио УФМ.
2: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: радио УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, большая роса и солнце в этот день к хорошему урожаю огурцов. По прогнозам синоптиков, во вторник, 19 мая, в Усть-Лабинске и Переновске пасмурно, дождь, днем до 20 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 4 метров в секунду, геомагнитное поле спокойное.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
4: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Государственная дума готовит новые меры по защите граждан от мошенников. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, злоумышленники используют новые технологии, поэтому механизмы защиты продолжают совершенствовать. Он написал, что с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. По его словам, эффективность этих мер подтверждает данные сотовых операторов. Так, в первом квартале 2026 года количество мошенничеств звонков сократилось на 33,74% в зависимости от оператора связи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Депутаты предложили разработать сервис для оперативного возобновления предоставления коммунальных услуг, если должник погасил задолженность. Такая мера поможет быстрее возвращать в дома свет, газ и воду. Соответствующее обращение парламентарии направили министру строительства и ЖКХ Ирэку Файзуллину. Как пояснили авторы инициативы, есть хороший пример того, как можно решить проблему, действующий сервис Федеральной налоговой службе. В настоящее время на сайте налоговой службы действует удобный сервис «Оперативная помощь при блокировках», который помогает гражданам, имеющим налоговую задолженность, снять наложенные ограничения в течение 24 часов с момента погашения задолженности. И в завершении выпуска. Большинство опрошенных пар уверены, что общие бытовые дела могут сближать влюбленных не хуже классического свидания. Так, почти половина чаще выбирает совместный поход за продуктами и приготовление еды дома, а не ужин при свечах в ресторане. У зумеров и миллениалов набирает популярность новый тренд в отношениях «хоремонс». Это название объединяет английские слова «домашние дела» и «романтика», меняя привычный взгляд на свидание и делая романтичными повседневные задачи. Заботы. Сдвиг в сторону романтизации повседневности может быть объяснен структурными изменениями в экономике. В условиях финансовой нестабильности классические романтические свидания некоторым становятся не по карману. У людей меньше свободного времени, денег и ресурса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
6: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на OFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Продолжается реализация всероссийского комплекса ГТО в школах Усть-Лабинского района. Сейчас в муниципалитете проходят очередные этапы сдачи нормативов. Участвуют школьники разных возрастов. Они бегают, прыгают в длину, подтягиваются на перекладине. В общем, проходят испытания, которые подходят именно для их возрастной ступени. И главное, получить знак отличия ГТО может каждый желающий, не только школьник. Если вы тоже хотите проверить свои силы, обращайтесь по телефону 8 961 531 88. В городском доме культуры прошло торжественное мероприятие. Оно было посвящено 70-летию Усть-Лабинской местной межрайонной организации «Всероссийское общество слепых». Праздник назвали «70 лет вместе». Это значимая дата не только для самой организации, но и для многих жителей Усть-Лабинского района. Деятельность общества заслуживает глубокого уважения и признательности, ведь здесь помогают людям с ограничениями зрения вести активную жизнь, участвовать в культурных и спортивных событиях. В юбилейный вечер торжественно наградили всех, кто неравнодушен и принимает активное участие в жизни организации. Это те люди, без которых такая работа была бы невозможна. Команда города желает организации продолжать вдохновлять и поддерживать друг друга. Пусть общество процветает, успешно ведет свою деятельность дальше, помогает объединять людей и раскрывать их таланты. «Прогресс Агро» завершается подготовка техники к уборочной кампании. На сегодняшний день машины, которые задействованы в весеннем севе и кормозаготовке, работают в штатном режиме. Параллельно с этим аграрии готовят парк техники для уборки урожая. Сейчас основные работы сосредоточены на ремонте зерноуборочных и свеклоуборочных комбайнов, а также техники послеуборочного комплекса. Это дисковые бороны и плуги. Готовность техники на данный момент составляет около 55%. Полностью завершить подготовку «Прогресс Агро» планирует к середине июня. Глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов провел совещание с подрядчиками и проектировщиками на Усть-Лабинской миле. В ходе переговоров участники детально обсудили и согласовали техническое решение по монтажу сторожевой башни. Также речь шла об установке подпорной стенки. По итогам совещания приняты конкретные решения по монтажу сторожевой башни. О дальнейших этапах работ, как сообщил Роман Перевалов, он будет информировать дополнительно. В городском парке уже стартовало открытие аттракционов. Запомните расписание работы. Аттракционы работают в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 16 до 21 часа. Есть и льготные дни. Это первый четверг каждого месяца. В этот день скидки предоставляются для многодетных семей, для семей с детьми и инвалидами, а также для детей участников специальной военной операции. Приходите в парк всей семьей, здесь каждый точно найдет занятие по душе. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио. Радио. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM. 107.9 FM. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

0: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джелланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джелланд — это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям J-Q. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году Чанган обновит лифтбэк Юниве. Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя, а еще новый Чанган Юниве будут собирать в России. У Amoda C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией стиль. Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
3: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Hits FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганюченко провел объезд и осмотр уровня рек в Усть-Лабинске на сегодняшний день. Уровень воды в реках находится в пределах допустимых норм. Подтопления, угроз повышения уровня воды не выявлено. Ситуация находится на контроле служб ГОЧС муниципалитета. Уважаемые жители, при возникновении экстренных случаев, связанных с погодными условиями, всю информацию сообщайте в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 411-88. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 41203. Глава города Роман Перевалов провел совещание с подрядчиками и проектировщиками на Усть-Лабинской миле. В ходе переговоров детально обсудили и согласовали техническое решение по монтажу сторожевой башни, а также устройство подпорной стенки. Принято решение по монтажу сторожевой башни. Уважаемые жители города, согласно графику отключения круглогодичных котельных на территории Усть-Лабинска, будет остановлена котельная Черемушки по улице Свердлова, 61, с 18 по 31 мая для проведения планово предупредительных ремонтных работ. В связи с этим потребителям временно будет прекращена подача горячего водоснабжения до завершения запланированных работ. Наша земля всегда славилась своими урожаями и талантливыми людьми. Чтобы сохранять и приумножать этот потенциал, необходимо развивать образование и готовить высококлассных специалистов. Именно с этой целью депутат Усть-Лабинска в составе представительной делегации посетил флагман аграрного образования – Кубанский государственный аграрный университет. Главная задача визита – установление и развитие стратегического партнерства в подготовке кадров для агропромышленного комплекса. Это залог процветания хозяйств, внедрение инноваций, обеспечение региона квалифицированными специалистами. Такое сотрудничество позволит выпускникам получать актуальные знания и навыки, а предприятиям – лучших молодых профессионалов. В Усть-Лабинском районе стартовал 4-й муниципальный фестиваль-конкурс школьных театров «Школьные гастроли». В этом году он приобрел особое звучание, ведь фестиваль посвящен Году единства народов России. Депутат Суворовского сельского поселения Олеся Соловьева приняла активное участие в подготовке этого яркого события, помогая в организации тематической выставки. Она стала настоящим зеркалом многонациональной культуры нашей страны. В экспозиции представлены элементы народных костюмов, театральный реквизит и творческие работы, которые подчеркивают главную идею – многообразие наша сила. В преддверии Международного дня музеев первые средней школы номер 21 посетили школьный музей. Увлекательную экскурсию провел руководитель музея, депутат Александровского поселения Павел Чернов. Он рассказал об истории создания музея, его уникальных экспонатах и их значении. Также ребята увидели новые экспонаты музея из зоны СВО, переданные волонтерами и участниками. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: FM 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Слабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила умную газовую плиту с отслеживанием нагрева посуды. Ассортимент бытовой техники Xiaomi пополнился новой газовой плитой Midea Timer Gas Stove Free Pro. Она рассчитана на современной кухне с возможностью автоматизации и управления со смартфона. Главная особенность – система контроля температуры с титановым датчиком. Она отслеживает нагрев посуды в реальном времени и может автоматически перекрыть газ, если содержимое выкипело или сковорода перегрелась. Дополнительно оба комфорочных блока получили встроенный таймер от 1 до 180 минут, и по его завершению подача газа отключается автоматически. Мощность достигает 5200 Вт, а заявленная эффективность — до 70%, что соответствует современным стандартам энергопотребления. Xiaomi также заявляет об экономии газа в долгосрочной перспективе. Китайская компания позаботилась и о практичности. У новинки стеклянная панель защиты от отпечатков, съемные элементы для удобной чистки и возможность установки без переделывания кухонного выреза. Есть интеграция с приложением Mi Home. Можно получать уведомления о проблемах вроде затухшего пламени. Цену Xiaomi Midea Timer Gas Stove Free Pro найдете при желании в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: На UFM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сад-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Исследователи Высшей школы экономики адаптировали большую языковую модель для работы с русскоязычной научной терминологией. Разработка позволяет искусственному интеллекту точнее анализировать научно-технические тексты и при этом работать значительно быстрее и экономнее по памяти. Программа уже прошла государственную регистрацию. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения. Как отмечают ученые, большинство популярных генеративных ИИ-систем обучается преимущественно на англоязычных данных. Это создает риск формирования своеобразной монокультуры в сфере искусственного интеллекта, где русскоязычная научная информация оказывается представлена хуже. В преддверии проведения единого государственного экзамена в интернете зафиксировали всплеск мошеннических схем, направленных на школьников. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации «Диалог регионы» Сергей Маклаков. По его словам, одной из самых распространенных схем стал двухэтапный обман. Сначала школьникам предлагают персональный подбор ключей к вариантам контрольных и измерительных материалов, после чего требуют деньги за так называемый пакет гарантированной страховки. Затем мошенники предлагают оплатить видеокурс якобы от составителей КИМ с методиками быстрого запоминания. Кроме того, специалисты выявили фишинговые сайты, где пользователям предлагают оплатить доступ к материалам или ускоренную подготовку к экзаменам. И в завершении выпуска названы самые деловые коты России. Карьеру в сфере культурного наследия уже не первое столетие строят эрмитажные кошки. Сотрудники официально живут в музее и охраняют его от грызунов. У каждого есть ветеринарный паспорт и должность. В честь них ежегодно устраивают праздник, на котором можно познакомиться с пушистыми хранителями культуры и порядка, рассказали эксперты. Они также отметили, что во Владивостоке живет кошка Джессика, директор по контролю рыбов. А еще одним хранителем культурного наследия является кот-бегемот, который встречает гостей в музее Михаила Булгакова. Пушистый сотрудник следит за порядком и любит спать на памятнике мастеру. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Реклама. Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230, телефон 8-918-447-29-95, 8-918-447-29-95.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Лимит по кредитной карте в некоторых банках можно увеличить. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Лимит по кредитной карте в некоторых банках можно увеличить, если исправно вносить платежи и регулярно пользоваться самой картой, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Андрей Смирнов. В некоторых банках предусмотрено автоматическое увеличение лимитов или предложение клиенту увеличить лимит, если по истечении определенного срока клиент исправно вносит необходимые платежи, а также регулярно пользуется самой картой, сказал он. Аналитик обратил внимание, что для снижения долговой нагрузки есть только один путь погашения задолженностей. Иногда выгодно использовать рефинансирование, чтобы снизить уровень процентных платежей, например, если был взят микрокредит, указал Смирнов. Обменять покупку даже без предъявления чека можно, если товар не был использован, сохранил товарный вид и свойства, а также есть пломбы и фабричные ярлыки, рассказал РИА Новости член межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев. Продавец должен обменять покупку, если соблюдены 4 условия. Товар не был в употреблении, покупатель сохранил товарный вид вещи и ее потребительские свойства, на вещи есть пломбы и фабричные ярлыки, и товар можно вернуть без предъявления чека, сказал он. При этом продавец обязан выдать накладную или чек о возврате товара. Юрист рекомендует сохранить его. Если средства не придут на карту в установленный срок, чек может пригодиться для повторного обращения в магазин. И в завершении выпуска ушедший из России немецкий концерн Mercedes-Benz смог продлить в России действие двух товарных знаков, один из которых в виде фирменного логотипа компании, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, действие исключительного права на знак Mercedes-Benz и на логотип истекает в июле текущего года. В апреле концерн подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление компании и продлив срок действия знака до июля 36 года. Напомним, Mercedes-Benz Group – один из крупнейших мировых автоконцернов. Он был образован в 1883 году. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио УФМ.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
2: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная, 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильников.

говорить, боже мой. А я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка.

разными. А я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: «Мужской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Продолжается реализация всероссийского комплекса ГТО в школах Усть-Лабинского района. Сейчас в муниципалитете проходят очередные этапы сдачи нормативов. Участвуют школьники разных возрастов. Они бегают, прыгают в длину, подтягиваются на перекладине. В общем, проходят испытания, которые подходят именно для их возрастной ступени. И главное, получить знак отличия ГТО может каждый желающий, не только школьник. Если вы тоже хотите проверить свои силы, обращайтесь по телефону 8-961-531-88. В городском доме культуры прошло торжественное мероприятие. Оно было посвящено 70-летию Усть-Лабинской местной межрайонной организации «Всероссийское общество слепых». Праздник назвали «70 лет вместе». Это значимая дата не только для самой организации, но и для многих жителей Усть-Лабинского района. Деятельность общества заслуживает глубокого уважения и признательности, ведь здесь помогают людям с ограничениями зрения вести активную жизнь, участвовать в культурных и спортивных событиях. В юбилейный вечер торжественно наградили всех, кто неравнодушен и принимает активное участие в жизни организации. Это те люди, без которых такая работа была бы невозможна. Команда города желает организации продолжать вдохновлять и поддерживать друг друга. Пусть общество процветает и успешно ведет свою деятельность дальше, помогает объединять людей и раскрывать их таланты. «Прогресс Агро» завершается подготовка техники к уборочной кампании. На сегодняшний день машины, которые задействованы в весеннем севе и кормозаготовке, работают в штатном режиме. Параллельно с этим аграрии готовят парк техники для уборки урожая. Сейчас основные работы сосредоточены на ремонте зерноуборочных и свеклоуборочных комбайнов, а также техники послеуборочного комплекса. Это дисковые бороны и плуги. Готовность техники на данный момент составляет около 55%. Полностью завершить подготовку в «Прогресс Агро» планируют к середине июня. Глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов провел совещание с подрядчиками и проектировщиками на Усть-Лабинской миле. В ходе переговоров участники детально обсудили и согласовали техническое решение по монтажу сторожевой башни. Также речь шла об установке подпорной стенки. По итогам совещания приняты конкретные решения по монтажу сторожевой башни. О дальнейших этапах работ, как сообщил Роман Перевалов, он будет информировать дополнительно. В городском парке уже стартовало открытие аттракционов. Запомните расписание работы. Аттракционы работают в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 16 до 21 часа. Есть и льготные дни. Это первый четверг каждого месяца. В этот день скидки предоставляются для многодетных семей, для семей с детьми и инвалидами, а также для детей участников специальной военной операции. Приходите в парк всей семьей, здесь каждый точно найдет занятие по душе. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
3: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
2: Реклама на УФМ.
4: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Хіт FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганюченко провел объезд и осмотр уровня рек в Усть-Лабинске на сегодняшний день. Уровень воды в реках находится в пределах допустимых норм. Подтопления, угроз повышения уровня воды не выявлено. Ситуация находится на контроле служб ГОЧС муниципалитета. Уважаемые жители, при возникновении экстренных случаев, связанных с погодными условиями, всю информацию сообщайте в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 411-88. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 41203. Глава города Роман Перевалов провел совещание с подрядчиками и проектировщиками на Усть-Лабинской миле. В ходе переговоров детально обсудили и согласовали техническое решение по монтажу сторожевой башни, а также устройство подпорной стенки. Принято решение по монтажу сторожевой башни. Уважаемые жители города, согласно графику отключения круглогодичных котельных на территории Усть-Лабинска, будет остановлена котельная Черемушки по улице Свердлова, 61, с 18 по 31 мая для проведения планово предупредительных ремонтных работ. В связи с этим потребителям временно будет прекращена подача горячего водоснабжения до завершения запланированных работ. Наша земля всегда славилась своими урожаями и талантливыми людьми. Чтобы сохранять и приумножать этот потенциал, необходимо развивать образование и готовить высококлассных специалистов. Именно с этой целью депутат Усть-Лабинска в составе представительной делегации посетил флагман аграрного образования – Кубанский государственный аграрный университет. Главная задача визита – установление развития стратегического партнерства в подготовке кадров для агропромышленного комплекса. Это залог процветания хозяйств, внедрения инноваций, обеспечения региона квалифицированными специалистами. Такое сотрудничество позволит выпускникам получать актуальные знания и навыки, а предприятиям – лучших молодых профессионалов. В Усть-Лабинском районе стартовал 4-й муниципальный фестиваль-конкурс школьных театров «Школьные гастроли». В этом году он приобрел особое звучание, ведь фестиваль посвящен Году единства народов России. Депутат Суворовского сельского поселения Олеся Соловьева приняла активное участие в подготовке этого яркого события, помогая в организации тематической выставки. Она стала настоящим зеркалом многонациональной культуры нашей страны. В экспозиции представлены элементы народных костюмов, театральный реквизит и творческие работы, которые подчеркивают главную идею – многообразие наша сила. В преддверии Международного дня музеев первые средние школы номер 21 посетили школьный музей. Увлекательную экскурсию провел руководитель музея, депутат Александровского поселения Павел Чернов. Он рассказал об истории создания музея, его уникальных экспонатах и их значении. Также ребята увидели новые экспонаты музея из зоны СВО, переданные волонтерами и участниками. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джелланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джелланд — это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям JQ. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году Чанган обновит лифтбэк Юниве. Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя, а еще новый Чанган Юниве будут собирать в России. У Amoda C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией стиль. Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 5-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Сабин FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что уровень безработицы в стране остается на минимальной отметке в 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что в марте в России ускорилась потребительская активность. По его словам, министр экономразвития Максим Решетников докладывал о росте оптовой торговли на 8%, а розничной на 6%. Путин подчеркнул, что на этом фоне безработица в стране продолжает оставаться на минимальном уровне. Автомобили возрожденной марки «Волга» предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. Соответствующей инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров, сообщает российская газета. Для пассажиров положительное решение Минпромторга в отношении инициативы означало бы большую вариативность в выборе такси в текущем списке. Мало автомобилей в классе «Комфорт» и «Комфорт плюс», а «Волга» как раз могла бы занять эту нишу, цитирует издание председателя объединения Илью Зотова. Напомним, закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в России в силу с 1 марта. И в завершении выпуска: кофе обогнал чай по популярности среди россиян и занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала ТАСС, доцент кафедры торговой политики университета имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека, а к 2021 году выросло более чем в 10 раз, до 2 килограммов. Переломный момент произошел в 2016-м, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая. Эксперт связала это не только с экономическими причинами, но и с изменением потребительских привычек. Она пояснила, что россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам. По мнению Ильишенко, развитию кофейной культуры способствовали урбанизация и появление нового социального ритуала. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремян, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на UFM. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
6: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
8: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на toplyga.ru.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi выпустила умную газовую плиту с отслеживанием нагрева посуды. Ассортимент бытовой техники Xiaomi пополнился новой газовой плитой Midea Timer Gas Stove Free Pro. Она рассчитана на современной кухне с возможностью автоматизации и управления со смартфона. Главная особенность – система контроля температуры с титановым датчиком. Она отслеживает нагрев посуды в реальном времени и может автоматически перекрыть газ, если содержимое выкипело или сковорода перегрелась. Дополнительно оба комфорочных блока получили встроенный таймер от 1 до 180 минут, и по его завершению подача газа отключается автоматически. Мощность достигает 5200 Вт, а заявленная эффективность до 70%, что соответствует современным стандартам энергопотребления. Xiaomi также заявляет об экономии газа в долгосрочной перспективе. Китайская компания позаботилась и о практичности. У новинки стеклянной панели защиты от отпечатков, съемные элементы для удобной чистки и возможность установки без переделывания кухонного выреза. Есть интеграция с приложением Mi Home. Можно получать уведомления о проблемах вроде затухшего пламени. Цену Xiaomi Midea Timer Gas Stove Free Pro найдете при желании в интернете. На этом пока все. Услышимся.
1: Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
4: 918-47-48-7.
5: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
7: Яркий мейкап смыло дождем, и по привычке мысли о нем, только о нем, так неприлично. Кеды в углу, я босиком, жду его в личке. А может,

0: и 9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Продолжается реализация всероссийского комплекса ГТО в школах Усть-Лабинского района. Сейчас в муниципалитете проходят очередные этапы сдачи нормативов. Участвуют школьники разных возрастов. Они бегают, прыгают в длину, подтягиваются на перекладине. В общем, проходят испытания, которые подходят именно для их возрастной ступени. И главное, получить знак отличия ГТО может каждый желающий, не только школьник. Если вы тоже хотите проверить свои силы, обращайтесь по телефону 8-961-531-88. В городском доме культуры прошло торжественное мероприятие. Оно было посвящено 70-летию Усть-Лабинской местной межрайонной организации «Всероссийское общество слепых». Праздник назвали «70 лет вместе». Это значимая дата не только для самой организации, но и для многих жителей Усть-Лабинского района. Деятельность общества заслуживает глубокого уважения и признательности, ведь здесь помогают людям с ограничениями зрения вести активную жизнь, участвовать в культурных и спортивных событиях. В юбилейный вечер торжественно наградили всех, кто неравнодушен и принимает активное участие в жизни организации. Это те люди, без которых такая работа была бы невозможна. Команда города желает организации продолжать вдохновлять и поддерживать друг друга. Пусть общество процветает и успешно ведет свою деятельность дальше, помогает объединять людей и раскрывать их таланты. «Прогресс Агро» завершается подготовка техники к уборочной кампании. На сегодняшний день машины, которые задействованы в весеннем севе и кормозаготовке, работают в штатном режиме. Параллельно с этим аграрии готовят парк техники для уборки урожая. Сейчас основные работы сосредоточены на ремонте зерноуборочных и свеклоуборочных комбайнов, а также техники послеуборочного комплекса. Это дисковые бороны и плуги. Готовность техники на данный момент составляет около 55%. Полностью завершить подготовку в «Прогресс Агро» планируют к середине июня. Глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов провел совещание с подрядчиками и проектировщиками на Усть-Лабинской миле. В ходе переговоров участники детально обсудили и согласовали техническое решение по монтажу сторожевой башни. Также речь шла об установке подпорной стенки. По итогам совещания приняты конкретные решения по монтажу сторожевой башни. О дальнейших этапах работ, как сообщил Роман Перевалов, он будет информировать дополнительно. В городском парке уже стартовало открытие аттракционов. Запомните расписание работы. Аттракционы работают в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 16 до 21 часа. Есть и льготные дни. Это первый четверг каждого месяца. В этот день скидки предоставляются для многодетных семей, для семей с детьми и инвалидами, а также для детей участников специальной военной операции. Приходите в парк всей семьей, здесь каждый точно найдет занятие по душе. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: 107.9 FM.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
7: Ты чего такой задумчивый весь день?
8: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

года. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Лимит по кредитной карте в некоторых банках можно увеличить. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Лимит по кредитной карте в некоторых банках можно увеличить, если исправно вносить платежи и регулярно пользоваться самой картой, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Андрей Смирнов. В некоторых банках предусмотрено автоматическое увеличение лимитов или предложение клиенту увеличить лимит, если по истечении определенного срока клиент исправно вносит необходимые платежи, а также регулярно пользуется самой картой, сказал он. Аналитик обратил внимание, что для снижения долговой нагрузки есть только один путь погашения задолженностей. Иногда выгодно использовать рефинансирование, чтобы снизить уровень процентных платежей, например, если был взят микрокредит, указал Смирнов. Обменять покупку даже без предъявления чека можно, если товар не был использован, сохранил товарный вид и свойства, а также есть пломбы и фабричные ярлыки, рассказал РИА Новости член межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев. Продавец должен обменять покупку, если соблюдены 4 условия. Товар не был в употреблении, покупатель сохранил товарный вид вещи и ее потребительские свойства, на вещи есть пломбы и фабричные ярлыки, и товар можно вернуть без предъявления чека, сказал он. При этом продавец обязан выдать накладную или чек о возврате товара. Юрист рекомендует сохранить его. Если средства не придут на карту в установленный срок, чек может пригодиться для повторного обращения в магазин. И в завершении выпуска ушедший из России немецкий концерн Mercedes-Benz смог продлить в России действие двух товарных знаков, один из которых в виде фирменного логотипа компании, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, действие исключительного права на знак Mercedes-Benz и на логотип истекает в июле текущего года. В апреле концерн подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление компании и продлив срок действия знака до июля 36 года. Напомним, Mercedes-Benz Group – один из крупнейших мировых автоконцернов. Он был образован в 1883 году. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Вы слушаете радио.

0: Реклама на ОФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГОИЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганюченко провел объезд и осмотр уровня рек в Усть-Лабинске на сегодняшний день. Уровень воды в реках находится в пределах допустимых норм. Подтопления, угроз повышения уровня воды не выявлено. Ситуация находится на контроле служб ГОЧС муниципалитета. Уважаемые жители, при возникновении экстренных случаев, связанных с погодными условиями, всю информацию сообщайте в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 411-88. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 41203. Глава города Роман Перевалов провел совещание с подрядчиками и проектировщиками на Усть-Лабинской миле. В ходе переговоров детально обсудили и согласовали техническое решение по монтажу сторожевой башни, а также устройство подпорной стенки. Принято решение по монтажу сторожевой башни. Уважаемые жители города, согласно графику отключения круглогодичных котельных на территории Усть-Лабинска, будет остановлена котельная Черемушки по улице Свердлова, 61, с 18 по 31 мая для проведения планово-предупредительных ремонтных работ. В связи с этим потребителям временно будет прекращена подача горячего водоснабжения до завершения запланированных работ. Наша земля всегда славилась своими урожаями и талантливыми людьми. Чтобы сохранять и приумножать этот потенциал, необходимо развивать образование и готовить высококлассных специалистов. Именно с этой целью депутат Усть-Лабинска в составе представительной делегации посетил флагман аграрного образования – Кубанский государственный аграрный университет. Главная задача визита – установление развития стратегического партнерства в подготовке кадров для агропромышленного комплекса. Это залог процветания хозяйств, внедрение инноваций, обеспечение региона квалифицированными специалистами. Такое сотрудничество позволит выпускникам получать актуальные знания и навыки, а предприятиям – лучших молодых профессионалов. В Усть-Лабинском районе стартовал 4-й муниципальный фестиваль-конкурс школьных театров «Школьные гастроли». В этом году он приобрел особое звучание, ведь фестиваль посвящен Году единства народов России. Депутат Суворовского сельского поселения Олеся Соловьева приняла активное участие в подготовке этого яркого события, помогая в организации тематической выставки. Она стала настоящим зеркалом многонациональной культуры нашей страны. В экспозиции представлены элементы народных костюмов, театральный реквизит и творческие работы, которые подчеркивают главную идею – многообразие наша сила. В преддверии Международного дня музеев первые средняя школа номер 21 посетили школьный музей. Увлекательную экскурсию провел руководитель музея, депутат Александровского поселения Павел Чернов. Он рассказал об истории создания музея, его уникальных экспонатах и их значении. Также ребята увидели новые экспонаты музея из зоны СВО, переданные волонтерами и участниками. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ. Радио УФМ.
3: Реклама на УФМ.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
8: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
9: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Бывший сотрудник имеет право получить пособие по временной нетрудоспособности в течение 30 дней после увольнения. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Роскачество. Человек сохраняет право на выплату пособия по временной нетрудоспособности, если заболел в течение 30 календарных дней после увольнения, сказано в сообщении. Однако экс-работник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа. Вне зависимости от стажа, сумма выплаты в таком случае составит 60% от среднего дневного заработка за последние 2 месяца. Ситуация на авторынке в последние годы развивается непредсказуемо, поэтому продавать или покупать машину стоит лишь в случае острой необходимости. Об этом в беседе с РИА Новости заявил эксперт автомобильного портала Сергей Арбузов. Совета 2. Первый, покупать или менять автомобиль нужно в тех случаях, когда в этом возникла острая необходимость. Второй, если вы определились с конкретной маркой и моделью, выделите время и начинайте объезд всех дилеров этой марки, какие имеются в вашем городе, сказал собеседник агентства. Эксперт посоветовал при возможности покупать автомобиль в крупных городах, особенно в Москве. Там можно найти наиболее выгодные условия, тогда как в небольших населенных пунктах конкуренция между дилерами практически отсутствует. И в завершении выпуска. Большинство опрошенных пар уверены, что общие бытовые дела могут сближать влюбленных не хуже классического свидания. Так почти половина чаще выбирает совместный поход за продуктами и приготовление еды дома, а не ужин при свечах в ресторане. У зумеров и миллениалов набирает популярность новый тренд в отношениях «хоремонс». Это название объединяет английские слова «домашние дела» и «романтика», меняя привычный взгляд на свидание и делая романтичными повседневные заботы. Сдвиг в сторону романтизации повседневности может быть объяснен структурными изменениями в экономике. В условиях финансовой нестабильности классические романтические свидания некоторым становятся не по карману. У людей меньше свободного времени, денег и ресурса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на OFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Грусть, страдания, боль, потом расставание. Боль — это любовь. Я понял это, лишь потеряв тебя.

0: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Дома на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Реклама на UFM. 8 909 45 00 30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

used to dream about this.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
1: That white girl got some ass.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

создавая себе идеал красоты, в ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна. Ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто ж